0: Радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось вернуться обратно, но печально знать, что тебя не ждут. Среди крыши домов, пустых улиц и ночных фонарей я спешил к ней одной, я спешил к ней сказать.

0: пора отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
0: Подробности на сайте ruhit.fm. 18+.

0: радио.
1: Русский хит.
2: У тебя жизни нет.
3: Я не могу найти, сколько ни жми стене, сквозь нее не пройти ни одного пути. Грешной души в зиме без тебя смысла нет.

0: радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: три лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале Бридж Русский Хит.
3: Самый русский хит.
1: 16+.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

Слышится ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века зазвучал, вырываясь

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрирован Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Там качали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в воду, как на чайке, и нас с тобой они качали, и